В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Ирина, сам помните, в прошлом году, летом, мы говорили об опасности теплового удара и о том, как можно его предотвратить.
1: Да, конечно, помню. Мы говорили, что лето как будто с каждым годом становится жарче и жарче.
0: И в самом деле, прошлое лето было рекордно жарким. В некоторых больших городах, таких как Осака, Кёто, а также в центре Токио, количество дней, когда дневная температура превысила 35 градусов, было самым большим за последние десятилетия. В Токио таких дней было 29. Кроме того, я помню, в прошлом году жаркие летние дни начались еще в мае, и они продолжались почти до октября. У меня такое ощущение было, как будто лето было длиннее обычного.
1: Да, прошлое лето действительно запомнилось большим числом очень жарких дней. Кстати, в Японии дни с температурой воздуха выше 35 градусов называют «моусёби» – экстремально жаркие дни.
0: Совершенно верно. В этом году метеорологическое управление объявило новое слово, обозначающее очень жаркий летний день, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Кокшоби. В период с июня по август прошлого года такие дни были зафиксированы в 25 местах по всей стране. Слово кокшоби состоит из трех иероглифов. Первый иероглиф «куклу» употребляется в таких словах, как «жестокие» или «суровые». Второй иероглиф «шо» означает «жара». А третий иероглиф «би» или «хи» означает «день». Так вот, Ирина-сан, как вы перевели бы это новое слово?
1: Я бы назвала такие дни изнуряюще жаркими или даже мучительно жаркими.
0: Метеорологическое управление Японии с 27 февраля по 29 марта провело опросы о том, как называть день жарче 40 градусов. Были предложены самые разные варианты, среди которых были такие интересные, как «шакунецуби», что означает «палящий день», «саунаби» – «день, как в сауне», «джитактайкиби» – «день, когда лучше сидеть дома». «Втоби» – день, нагретый до кипения. Как и объявило управление, за месяц поступило больше 478 тысяч голосов, и больше всего, примерно 203 тысяч голосов, было отдано именно за кокшоби. Правда, очень подходящее название.
1: Да, я согласна. По-моему, это слово не просто описывает высокую температуру воздуха и влажность, но и подчеркивает, насколько тяжелые и даже мучительные могут быть такие дни для людей. В прошлом году мы говорили о том, что существуют самые разные товары, предохраняющие от теплового или солнечного удара, о том, какие меры нужно принимать для преодоления летней жары.
0: Эта проблема, как защититься от жары, становится все более актуальной и на рабочих местах. В 2025 году вступили в силу новые правила. Компании и предприятия теперь обязаны принимать меры для предотвращения теплового удара у своих сотрудников. По статистике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число тяжело заболевших и погибших от теплового удара именно во время работы

0: или на рабочем месте в последние годы растет. В 2023 году таких пострадавших было 1106 человек, а в 2024 году уже 1257. В том же году число погибших от теплового удара на рабочем месте достигло 31.
1: В результате анализа причин смерти от теплового удара во время работы выяснилось, что иногда были пропущены первые признаки теплового удара или не была оказана надлежащая первая помощь.
0: Какие же именно меры теперь необходимо принимать компаниям? Они должны создать систему связи для быстрого выявления сотрудников, подверженных риску теплового удара. В случае, когда у сотрудников появились первые признаки или симптомы теплового удара, нужно немедленно охладить его тело перед тем, как доставить его в медучреждение. Также компаниям нужно информировать об этих мерах всех сотрудников. Несоблюдение этих мер может повлечь взыскание.
1: Новые правила распространяются на рабочие места с определенными условиями повышенного риска теплового удара. Например, работа в условиях, когда так называемый индекс теплового стресса, в который заложены температура воздуха, влажность и лучистое тепло, превышает определенный уровень. Причем работать нужно при температуре выше 31 градуса, без перерыва более часа и тому подобное. Тепловому удару часто подвергаются люди, которым приходится в течение долгого времени работать под открытым небом. Это, например, строители, а также сторожа и охранники.
0: Да, именно. Работники и сами принимают разные меры предосторожности. Например, надевают безрукавки со встроенным электрическим вентилятором, окутывают шею специальными охлаждающими полотенцами и так далее. А сейчас многие компании, работники которых вынуждены много времени проводить под солнцем, тоже стали внедрять всевозможные меры. Вы знаете, я видела репортаж об одной строительной компании, которая установила небольшую ванну со льдом, куда люди могут погрузить руки, чтобы освежиться и понизить температуру тела. Внедрили даже систему, которая с помощью искусственного интеллекта определяет температуру тела. А еще работники могут по желанию получить сладкую ледяную крошку со сиропом, который называется какигори. Иногда рядом с рабочим местом под открытым небом ставят автомобиль, оборудованный как комната для отдыха с кондиционером. В нем также встроен холодильник с прохладительными напитками, и рабочие могут посидеть там и освежиться.
1: Все это отличные способы снизить температуру тела изнутри и избежать теплового удара. Очень хорошо, что компании теперь принимают такие меры для защиты своих работников, ведь физический труд на солнцепеке действительно может быть опасен.
0: Так вот, в последнее время появились самые разные новые идеи и меры для защиты работников от жары. Например, сотрудникам Токийской столичной администрации с этого года в период летней жары можно находиться в офисе в шортах. Это осуществляется в рамках так называемой программы «Курубизу», что означает «работа в прохладе».
1: Эту программу Министерство по делам окружающей среды ввело относительно давно, с 2005 года. Предлагается в жаркое лето создавать комфортные условия не за счет установки кондиционера на более низкую температуру, а работая в более легкой одежде, например, без галстука, в рубашках или блузках с короткими рукавами и так далее.
0: Думаю, компания Курубизу так прижилась в Японии, потому что в более легкой одежде людям комфортнее не только на рабочем месте, но и по пути на работу. При этом она способствует охране окружающей среды, потому что кондиционеры в офисах можно устанавливать на более умеренную температуру.
1: Мы записываем эту передачу в июне, и совсем скоро наступит еще одно жаркое лето. Так что сейчас самое время вспомнить о том, какие меры можно принять для того, чтобы избежать теплового удара. Пора доставать портативный вентилятор и охлаждающие полотенца. А еще надо будет купить леденцы с солью, чтобы постоянно держать их при себе. Все эти несложные меры позволят защитить

0: излечиться от зноя и провести лето с удовольствием.
1: А теперь послушаем песню. Она называется «Ауно Сумика». Где живет наша молодость? Ее исполняет певец Китани Тацуя.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: Сегодня мы узнаем, как проявить заботу о собеседнике с помощью вежливых фраз.
0: Сначала послушайте диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам. Беседуют два человека, которые давно не виделись. Дословно этот диалог переводится так. Как у вас сейчас дела на работе? Очень занят. Не переутомляйтесь, пожалуйста.
1: Верно. В этом диалоге задан вопрос о состоянии собеседника. Слово «сигото» – «работа» можно заменить на «какко» – «школа». И спросить «какко ва до десу ка?» – «как дела в школе?» «Чоуси ва до десу ка?» – «как дела?» Более общий вопрос, который тоже можно часто слышать в речи.
0: А теперь прозвучит диалог в неформальном стиле. Ну, а теперь послушайте диалог в вежливом стиле кейго.
1: Давайте обратим внимание на фразу «いかがですか?». Выражение «どうですか?», как дела в стиле «десмасу», в вежливом стиле изменилось на «いかがですか?». А перед «сигото» стоит префикс «о», образуя форму «о сигото». Это тоже важный момент, на который следует обратить внимание.
0: Понятно. Значит, вежливое выражение «исугашику стеоримас» соответствует «исугаши дес» в стиле «десмас».
1: Используемая здесь «оримас» – скромная форма глагола «имас» – «быть». В стиле «десмас» в принципе можно сказать «исугашику стеоримас». Но в реальной беседе многие говорят просто «исугаши дес».
0: Выражение «гомури насаранай де кудасай» в диалоге тоже показалось сложным.
1: Насаранай де кудасай. Вежливый способ попросить собеседника не делать чего-то. Насаранай. Это отрицательная форма вежливого глагола насару. Делать, представляющего собой измененную форму глагола симас.
0: А теперь мини-викторина по кейго.
1: Преобразуйте следующую фразу в вежливую форму. Сигото ва до десу ка?
0: Какова вежливая форма до десу ка? Попробуйте ответить.
1: Ответ. О сигото ва икага десу ка?
0: А теперь попрактикуемся произносить фразы.
2: До десу ка? どう?いかがですか?
0: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы познакомились с выражениями «お仕事はいかがですか?» и «忙しくしております». Мы завершаем нашу передачу песней «So she so I» – «Взаимная любовь» в исполнении певицы Айко. До новых встреч!
1: Сайонара!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Ирина, сам помните, в прошлом году, летом, мы говорили об опасности теплового удара и о том, как можно его предотвратить.
1: Да, конечно, помню. Мы говорили, что лето как будто с каждым годом становится жарче и жарче.
0: И в самом деле, прошлое лето было рекордно жарким. В некоторых больших городах, таких как Осака, Кёто, а также в центре Токио, количество дней, когда дневная температура превысила 35 градусов, было самым большим за последние десятилетия. В Токио таких дней было 29. Кроме того, я помню, в прошлом году жаркие летние дни начались еще в мае, и они продолжались почти до октября. У меня такое ощущение было, как будто лето было длиннее обычного.
1: Да, прошлое лето действительно запомнилось большим числом очень жарких дней. Кстати, в Японии дни с температурой воздуха выше 35 градусов называют моусёби – экстремально жаркие дни.
0: Совершенно верно. В этом году метеорологическое управление объявило новое слово, обозначающее очень жаркий летний день, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Кокшёби. В период с июня по август прошлого года такие дни были зафиксированы в 25 местах по всей стране. Слово кокшёби состоит из трех иероглифов. Первый иероглиф «кокл» употребляется в таких словах, как «жестокие» или «суровые». Второй иероглиф «щё» означает «жара», а третий иероглиф «би» или «хи» означает «день». Так вот, Ирина-сан, как вы перевели бы это новое слово?
1: Я бы назвала такие дни изнуряюще жаркими или даже мучительно жаркими.
0: Метеорологическое управление Японии с 27 февраля по 29 марта провело опросы о том, как назвать день жарче 40 градусов. Были предложены самые разные варианты, среди которых были такие интересные, как «шакунецуби», что означает «палящий день», «саунаби» – «день, как в сауне», «джитактайкиби» – «день, когда лучше сидеть дома», «фтоби» – «день, нагретый до кипения». Как объявило управление, за месяц поступило больше 478 тысяч голосов, и больше всего, примерно 203 тысяч голосов, было отдано именно за кокшёби. Правда, очень подходящее название.
1: Да, я согласна. По-моему, это слово не просто описывает высокую температуру воздуха и влажность, но и подчеркивает, насколько тяжелы и даже мучительны могут быть такие дни для людей. В прошлом году мы говорили о том, что существуют самые разные товары, предохраняющие от теплового или солнечного удара, о том, какие меры нужно принимать для преодоления летней жары.
0: Эта проблема, как защититься от жары, становится все более актуальной и на рабочих местах. В 2025 году вступили в силу новые правила. Компании и предприятия теперь обязаны принимать меры для предотвращения теплового удара у своих сотрудников. По статистике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число тяжело заболевших и погибших от теплового удара именно во время работы или на рабочем месте в последние годы растет. В 2023 году таких пострадавших было 1106 человек, а в 2024 году уже 1257. В том же году число погибших от теплового удара на рабочем месте достигло 31.
1: В результате анализа причин смерти от теплового удара во время работы выяснилось, что иногда были пропущены первые признаки теплового удара или не была оказана надлежащая первая помощь.
0: Какие же именно меры теперь необходимо принимать компаниям? Они должны создать систему связи для быстрого выявления сотрудников, подверженных риску теплового удара. В случае, когда у сотрудников появились первые признаки или симптомы теплового удара, нужно немедленно охладить его тело перед тем, как доставить его в медучреждение. Также компаниям нужно информировать об этих мерах всех сотрудников. Несоблюдение этих мер может повлечь взыскание.
1: Новые правила распространяются на рабочие места с определенными условиями повышенного риска теплового удара. Например, работа в условиях, когда так называемый индекс теплового стресса, в который заложены температура воздуха, влажность и лучистое тепло, превышает определенный уровень. Причем работать нужно при температуре выше 31 градуса, без перерыва более часа и тому подобное. Тепловому удару часто подвергаются люди, которым приходится в течение долгого времени работать под открытым небом. Это, например, строители, а также сторожа и охранники.
0: Да, именно. Работники и сами принимают разные меры предосторожности. Например, надевают безрукавки со встроенным электрическим вентилятором, окутывают шею специальными охлаждающими полотенцами и так далее. А сейчас многие компании, работники которых вынуждены много времени проводить под солнцем, тоже стали внедрять всевозможные меры. Вы знаете, я видела репортаж об одной строительной компании, которая установила небольшую ванну со льдом, куда люди могут погрузить руки, чтобы освежиться и понизить температуру тела. Внедрили даже систему, которая с помощью искусственного интеллекта определяет температуру тела. А еще работники могут по желанию получить сладкую ледяную крошку со сиропом, который называется какигори. Иногда рядом с рабочим местом под открытым небом ставят автомобиль, оборудованный как комната для отдыха с кондиционером. В нем также встроен холодильник с прохладительными напитками, и рабочие могут посидеть там и освежиться.
1: Все это отличные способы снизить температуру тела изнутри и избежать теплового удара. Очень хорошо, что компании теперь принимают такие меры для защиты своих работников, ведь физический труд на солнцепеке действительно может быть опасен.
0: Так вот, в последнее время появились самые разные новые идеи и меры для защиты работников от жары. Например, сотрудникам Токийской столичной администрации с этого года в период летней жары можно находиться в офисе в шортах. Это осуществляется в рамках так называемой программы «Курубиз», что означает «работа в прохладе».
1: Эту программу Министерство по делам окружающей среды ввело относительно давно, с 2005 года. Предлагается в жаркое лето создавать комфортные условия не за счет установки кондиционера на более низкую температуру, а работая в более легкой одежде, например, без галстука, в рубашках или блузках с короткими рукавами и так далее.
0: Думаю, компания Курубиз так прижилась в Японии, потому что в более легкой одежде людям комфортнее не только на рабочем месте, но и по пути на работу. При этом она способствует охране окружающей среды, потому что кондиционеры в офисах можно устанавливать на более умеренную температуру.
1: Мы записываем эту передачу в июне, и совсем скоро наступит еще одно жаркое лето. Так что сейчас самое время вспомнить о том, какие меры можно принять для того, чтобы избежать теплового удара. Пора доставать портативный вентилятор и охлаждающее полотенце. А еще надо будет купить леденцы с солью, чтобы постоянно держать их при себе. Все эти несложные меры позволят защититься от зноя и провести лето с удовольствием.
0: А теперь послушаем песню. Она называется «Аоно Сумика», «Где живет наша молодость». Ее исполняет певец Китани Тацуя.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: Сегодня мы узнаем, как проявить заботу о собеседнике с помощью вежливых фраз.
0: Сначала послушайте диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам. Беседуют два человека, которые давно не виделись. Дословно этот диалог переводится так. «Как у вас сейчас дела на работе?» «Очень занят. Не переутомляйтесь, пожалуйста».
1: Верно. В этом диалоге задан вопрос о состоянии собеседника. Слово «сигото» – «работа» можно заменить на «какко» – «школа». И спросить «какко ва до десу ка?» – «как дела в школе?» «Чоуси ва до десу ка?» – «как дела?» Более общий вопрос, который тоже можно часто слышать в речи.
0: А теперь прозвучит диалог в неформальном стиле.
2: Сайкин, сигото доу?
1: Сугоку изугаши йо.
2: Мури синай де не.
0: Ну, а теперь послушайте диалог в вежливом стиле кейго.
2: Сайкин, о сигото ва икага десу ка?
1: 大変忙しくしております。ご無理なさらないでください。Давайте обратим внимание на фразу «Икага деска?». Выражение «До деска?», как дела в стиле десмасу, в вежливом стиле изменилось на «Икага деска?». А перед «Сигото» стоит префикс «О», образуя форму «Осигото». Это тоже важный момент, на который следует обратить внимание.
0: Понятно. Значит, вежливое выражение «исугашкусь теоримас» соответствует «исугашидес» в стиле «десмас».
1: Используемая здесь «оримас» – скромная форма глагола «имас» – «быть». В стиле «десмас» в принципе можно сказать «исугашкусь теоримас». Но в реальной беседе многие говорят просто «исугашидес».
0: Выражение «гомури насаранайде кудасай» в диалоге тоже показалось сложным.
1: «Насаранайде кудасай» – вежливый способ попросить собеседника не делать чего-то. «Насаранай» – это отрицательная форма вежливого глагола «насару» – «делать», представляющего собой измененную форму глагола «симас».
0: А теперь мини-викторина по кейго.
1: Преобразуйте следующую фразу в вежливую форму. Сигото ва до десу ка?
0: Какова вежливая форма до десу ка? Попробуйте ответить.
1: Ответ. О сигото ва икага десу ка?
0: А теперь попрактикуемся произносить фразы.
2: Доу деска? Доу? Икага деска?

0: и все на сегодня. В этом выпуске мы познакомились с выражениями «Осигото-ва икага деска» и «Исогашикусите оримас». Мы завершаем нашу передачу песней «Соуши соай» – «Взаимная любовь» в исполнении певицы Айко. До новых встреч!
1: Сайонара!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Ирина, сам помните, в прошлом году, летом, мы говорили об опасности теплового удара и о том, как можно его предотвратить.
1: Да, конечно, помню. Мы говорили, что лето как будто с каждым годом становится жарче и жарче.
0: И в самом деле, прошлое лето было рекордно жарким. В некоторых больших городах, таких как Осака, Кёто, а также в центре Токио, количество дней, когда дневная температура превысила 35 градусов, было самым большим за последние десятилетия. В Токио таких дней было 29. Кроме того, я помню, в прошлом году жаркие летние дни начались еще в мае, и они продолжались почти до октября. У меня такое ощущение было, как будто лето было длиннее обычного.
1: Да, прошлое лето действительно запомнилось большим числом очень жарких дней. Кстати, в Японии дни с температурой воздуха выше 35 градусов называют моусёби – экстремально жаркие дни.
0: Совершенно верно. В этом году метеорологическое управление объявило новое слово, обозначающее очень жаркий летний день, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Кокшёби. В период с июня по август прошлого года такие дни были зафиксированы в 25 местах по всей стране. Слово кокшёби состоит из трех иероглифов. Первый иероглиф «кокл» употребляется в таких словах, как «жестокие» или «суровые». Второй иероглиф «щё» означает «жара». А третий иероглиф «би» или «хи» означает «день». Так вот, Ирина-сан, как вы перевели бы это новое слово?
1: Я бы назвала такие дни изнуряюще жаркими или даже мучительно жаркими.
0: Метеорологическое управление Японии с 27 февраля по 29 марта провело опросы о том, как называть день жарче 40 градусов. Были предложены самые разные варианты, среди которых были такие интересные, как «шакунецуби», что означает «палящий день», «саунаби» – «день, как в сауне», «джитактайкиби» – «день, когда лучше сидеть дома», «втоби» – «день, нагретый до кипения». Как и объявило управление, за месяц поступило больше 478 тысяч голосов, и больше всего, примерно 203 тысяч голосов, было отдано именно за кокшёби. Правда, очень подходящее название.
1: Да, я согласна. По-моему, это слово не просто описывает высокую температуру воздуха и влажность, но и подчеркивает, насколько тяжелы и даже мучительны могут быть такие дни для людей. В прошлом году мы говорили о том, что существуют самые разные товары, предохраняющие от теплового или солнечного удара, о том, какие меры нужно принимать для преодоления летней жары.
0: Эта проблема, как защититься от жары, становится все более актуальной и на рабочих местах. В 2025 году вступили в силу новые правила. Компании и предприятия теперь обязаны принимать меры для предотвращения теплового удара у своих сотрудников. По статистике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число тяжело заболевших и погибших от теплового удара именно во время работы или на рабочем месте в последние годы растет. В 2023 году таких пострадавших было 1106 человек, а в 2024 году уже 1257. В том же году число погибших от теплового удара на рабочем месте достигло 31.
1: В результате анализа причин смерти от теплового удара во время работы выяснилось, что иногда были пропущены первые признаки теплового удара или не была оказана надлежащая первая помощь.
0: Какие же именно меры теперь необходимо принимать компаниям? Они должны создать систему связи для быстрого выявления сотрудников, подверженных риску теплового удара. В случае, когда у сотрудников появились первые признаки или симптомы теплового удара, нужно немедленно охладить его тело перед тем, как доставить его в медучреждение. Также компаниям нужно информировать об этих мерах всех сотрудников. Несоблюдение этих мер может повлечь взыскание.
1: Новые правила распространяются на рабочие места с определенными условиями повышенного риска теплового удара. Например, работа в условиях, когда так называемый индекс теплового стресса, в который заложены температура воздуха, влажность и лучистое тепло, превышает определенный уровень. Причем работать нужно при температуре выше 31 градуса, без перерыва более часа и тому подобное. Тепловому удару часто подвергаются люди, которым приходится в течение долгого времени работать под открытым небом. Это, например, строители, а также сторожа и охранники.
0: Да, именно. Работники и сами принимают разные меры предосторожности. Например, надевают безрукавки со встроенным электрическим вентилятором, окутывают шею специальными охлаждающими полотенцами и так далее. А сейчас многие компании, работники которых вынуждены много времени проводить под солнцем, тоже стали внедрять всевозможные меры. Вы знаете, я видела репортаж об одной строительной компании, которая установила небольшую ванну со льдом, куда люди могут погрузить руки, чтобы освежиться и понизить температуру тела. Внедрили даже систему, которая с помощью искусственного интеллекта определяет температуру тела. А еще работники могут по желанию получить сладкую ледяную крошку со сиропом, который называется какигори. Иногда рядом с рабочим местом под открытым небом ставят автомобиль, оборудованный как комната для отдыха с кондиционером. В нем также встроен холодильник с прохладительными напитками, и рабочие могут посидеть там и освежиться.
1: Все это отличные способы снизить температуру тела изнутри и избежать теплового удара. Очень хорошо, что компании теперь принимают такие меры для защиты своих работников, ведь физический труд на солнцепеке действительно может быть опасен.
0: Так вот, в последнее время появились самые разные новые идеи и меры для защиты работников от жары. Например, сотрудникам Токийской столичной администрации с этого года в период летней жары можно находиться в офисе в шортах. Это осуществляется в рамках так называемой программы «Курубиз», что означает «работа в прохладе».
1: Эту программу Министерство по делам окружающей среды ввело относительно давно, с 2005 года. Предлагается в жаркое лето создавать комфортные условия не за счет установки кондиционера на более низкую температуру, а работая в более легкой одежде, например, без галстука, в рубашках или блузках с короткими рукавами и так далее.
0: Думаю, компания Курубизу так прижилась в Японии, потому что в более легкой одежде людям комфортнее не только на рабочем месте, но и по пути на работу. При этом она способствует охране окружающей среды, потому что кондиционеры в офисах можно устанавливать на более умеренную температуру.
1: Мы записываем эту передачу в июне, и совсем скоро наступит еще одно жаркое лето. Так что сейчас самое время вспомнить о том, какие меры можно принять для того, чтобы избежать теплового удара. Пора доставать портативный вентилятор и охлаждающее полотенце. А еще надо будет купить леденцы с солью, чтобы постоянно держать их при себе. Все эти несложные меры позволят защититься от зноя и провести лето с удовольствием.
0: А теперь послушаем песню. Она называется «Аоно Сумика», где живет наша молодость. Ее исполняет певец Китани Тацуя.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: Сегодня мы узнаем, как проявить заботу о собеседнике с помощью вежливых фраз.
0: Сначала послушайте диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам. Беседуют два человека, которые давно не виделись. Дословно этот диалог переводится так. Как у вас сейчас дела на работе? Очень занят. Не переутомляйтесь, пожалуйста.
1: Верно. В этом диалоге задан вопрос о состоянии собеседника. Слово «сигото» – «работа» можно заменить на «какко» – «школа». И спросить «какко ва до деска?» – «как дела в школе?» «Чоси ва до деска?» – «как дела?» Более общий вопрос, который тоже можно часто слышать в речи.
0: А теперь прозвучит диалог в неформальном стиле. Ну, а теперь послушайте диалог в вежливом стиле кейго.
2: Сайкин, о сигото ва икага деска?
1: Тайхен исугашку шите оримас.
2: Го мури насаранай де кудасай.
1: Давайте обратим внимание на фразу «икага деска». Выражение «до деска», как дела в стиле «десмасу», в вежливом стиле изменилось на «икага деска». А перед «сигото» стоит префикс «о», образуя форму «о сигото». Это тоже важный момент, на который следует обратить внимание.
0: Понятно. Значит, вежливое выражение «исугашку шите оримас» соответствует «исугаши дес» в стиле «десмас».
1: Используемая здесь «оримас» – скромная форма глагола «имас» – «быть». В стиле «десмас» в принципе можно сказать «исугашку шите имас». Но в реальной беседе многие говорят просто «исугаши дес».
0: Выражение «гомури насаранай де кудасай» в диалоге тоже показалось сложным.
1: Насаранай де кудасай. Вежливый способ попросить собеседника не делать чего-то. Насаранай. Это отрицательная форма вежливого глагола насару. Делать, представляющего собой измененную форму глагола симас.
0: А теперь мини-викторина по кейго.
1: Преобразуйте следующую фразу в вежливую форму. Сигото ва до деска?
0: Какова вежливая форма до деска? Попробуйте ответить.
1: Ответ. О сигото ва икага деска?
0: А теперь попрактикуемся произносить фразы.
2: До деска? До? Икага деска?
0: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы познакомились с выражениями «Осигото ва икага деска» и «Исогашку шите оримас». Мы завершаем нашу передачу песней «Соши соай» – «Взаимная любовь» в исполнении певицы Айко. До новых встреч!
1: Сайонара!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Ирина, сам помните, в прошлом году, летом, мы говорили об опасности теплового удара и о том, как можно его предотвратить.
1: Да, конечно, помню. Мы говорили, что лето как будто с каждым годом становится жарче и жарче.
0: И в самом деле, прошлое лето было рекордно жарким. В некоторых больших городах, таких как Осака, Кёто, а также в центре Токио, количество дней, когда дневная температура превысила 35 градусов, было самым большим за последние десятилетия. В Токио таких дней было 29. Кроме того, я помню, в прошлом году жаркие летние дни начались еще в мае, и они продолжались почти до октября. У меня такое ощущение было, как будто лето было длиннее обычного.
1: Да, прошлое лето действительно запомнилось большим числом очень жарких дней. Кстати, в Японии дни с температурой воздуха выше 35 градусов называют «моусёби» – экстремально жаркие дни.
0: Совершенно верно. В этом году метеорологическое управление объявило новое слово, обозначающее очень жаркий летний день, когда температура воздуха превышает 40 градусов – кокшёби. В период с июня по август прошлого года такие дни были зафиксированы в 25 местах по всей стране. Слово «кокшёби» состоит из трех иероглифов. Первый иероглиф «кокл» употребляется в таких словах, как «жестокий» или «суровый». Второй иероглиф «щё» означает «жара». А третий иероглиф «би» или «хи» означает «день». Так вот, Ирина-сан, как вы перевели бы это новое слово?
1: Я бы назвала такие дни изнуряюще жаркими или даже мучительно жаркими.
0: Метеорологическое управление Японии с 27 февраля по 29 марта провело опросы о том, как называть день жарче 40 градусов. Были предложены самые разные варианты, среди которых были такие интересные, как «шакунецуби», что означает «палящий день», «саунаби» – «день, как в сауне», «джитактайкиби» – «день, когда лучше сидеть дома», «фтоби» – «день, нагретый до кипения». Как объявило управление, за месяц поступило больше 478 тысяч голосов, и больше всего, примерно 203 тысяч голосов, было отдано именно за кокшёби. Правда, очень подходящее название?
1: Да, я согласна. По-моему, это слово не просто описывает высокую температуру воздуха и влажность, но и подчеркивает, насколько тяжелы и даже мучительны могут быть такие дни для людей. В прошлом году мы говорили о том, что существуют самые разные товары, предохраняющие от теплового или солнечного удара, о том, какие меры нужно принимать для преодоления летней жары.
0: Эта проблема, как защититься от жары, становится все более актуальной и на рабочих местах. В 2025 году вступили в силу новые правила. Компании и предприятия теперь обязаны принимать меры для предотвращения теплового удара у своих сотрудников. По статистике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число тяжело заболевших и погибших от теплового удара именно во время работы или на рабочем месте в последние годы растет. В 2023 году таких пострадавших было 1106 человек, а в 2024 году уже 1257. В том же году число погибших от теплового удара на рабочем месте достигло 31.
1: В результате анализа причин смерти от теплового удара во время работы выяснилось, что иногда были пропущены первые признаки теплового удара или не была оказана надлежащая первая помощь.
0: Какие же именно меры теперь необходимо принимать компаниям? Они должны создать систему связи для быстрого выявления сотрудников, подверженных риску теплового удара. В случае, когда у сотрудников появились первые признаки или симптомы теплового удара, нужно немедленно охладить его тело перед тем, как доставить его в медучреждение. Также компаниям нужно информировать об этих мерах всех сотрудников. Несоблюдение этих мер может повлечь взыскание.
1: Новые правила распространяются на рабочие места с определенными условиями повышенного риска теплового удара. Например, работа в условиях, когда так называемый индекс теплового стресса, в который заложены температура воздуха, влажность и лучистое тепло, превышает определенный уровень. Причем работать нужно при температуре выше 31 градуса, без перерыва более часа и тому подобное. Тепловому удару часто подвергаются люди, которым приходится в течение долгого времени работать под открытым небом. Это, например, строители, а также сторожа и охранники.
0: Да, именно. Работники и сами принимают разные меры предосторожности. Например, надевают безрукавки со встроенным электрическим вентилятором, окутывают шею специальными охлаждающими полотенцами и так далее. А сейчас многие компании, работники которых вынуждены много времени проводить под солнцем, тоже стали внедрять всевозможные меры. Вы знаете, я видела репортаж об одной строительной компании, которая установила небольшую ванну со льдом, куда люди могут погрузить руки, чтобы освежиться и понизить температуру тела. Внедрили даже систему, которая с помощью искусственного интеллекта определяет температуру тела. А еще работники могут по желанию получить сладкую ледяную крошку со сиропом, который называется какигори. Иногда рядом с рабочим местом под открытым небом ставят автомобиль, оборудованный как комната для отдыха с кондиционером. В нем также встроен холодильник с прохладительными напитками, и рабочие могут посидеть там и освежиться.
1: Все это отличные способы снизить температуру тела изнутри и избежать теплового удара. Очень хорошо, что компании теперь принимают такие меры для защиты своих работников, ведь физический труд на солнцепеке действительно может быть опасен.
0: Так вот, в последнее время появились самые разные новые идеи и меры для защиты работников от жары. Например, сотрудникам Токийской столичной администрации с этого года в период летней жары можно находиться в офисе в шортах. Это осуществляется в рамках так называемой программы «Курубиз», что означает «работа в прохладе».
1: Эту программу Министерство по делам окружающей среды ввело относительно давно, с 2005 года. Предлагается в жаркое лето создавать комфортные условия не за счет установки кондиционера на более низкую температуру, а работая в более легкой одежде, например, без галстука, в рубашках или блузках с короткими рукавами и так далее.
0: Думаю, компания Курубиз так прижилась в Японии, потому что в более легкой одежде людям комфортнее не только на рабочем месте, но и по пути на работу. При этом она способствует охране окружающей среды, потому что кондиционеры в офисах можно устанавливать на более умеренную температуру.
1: Мы записываем эту передачу в июне, и совсем скоро наступит еще одно жаркое лето. Так что сейчас самое время вспомнить о том, какие меры можно принять для того, чтобы избежать теплового удара. Пора доставать портативный вентилятор и охлаждающие полотенца. А еще надо будет купить леденцы с солью, чтобы постоянно держать их при себе. Все эти несложные меры позволят защититься от зноя и провести лето с удовольствием.
0: А теперь послушаем песню. Она называется «Ауно Сумика», «Где живет наша молодость». Ее исполняет певец Китани Тацуя.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: Сегодня мы узнаем, как проявить заботу о собеседнике с помощью вежливых фраз.
0: Сначала послушайте диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам. Беседуют два человека, которые давно не виделись. Дословно этот диалог переводится так. Как у вас сейчас дела на работе? Очень занят. Не переутомляйтесь, пожалуйста.
1: Верно. В этом диалоге задан вопрос о состоянии собеседника. Слово «сигото» – «работа» можно заменить на «какко» – «школа». И спросить «какко ва до десу ка?» – «как дела в школе?» «Чоуси ва до десу ка?» – «как дела?» Более общий вопрос, который тоже можно часто слышать в речи.
0: А теперь прозвучит диалог в неформальном стиле.
2: Сайкин, сигото доу?
1: Сугоку изугаши йо.
2: Мури синайде не.
0: Ну, а теперь послушайте диалог в вежливом стиле кейго.
2: Сайкин, о сигото ва икага десу ка?
1: 大変忙しくしております。ご無理なさらないでください。Давайте обратим внимание на фразу «Икага деска?». Выражение «До деска?», как дело в стиле десмасу, в вежливом стиле изменилось на «Икага деска?». А перед «сигото» стоит префикс «о», образуя форму «осигото». Это тоже важный момент, на который следует обратить внимание.
0: Понятно. Значит, вежливое выражение «исугашкустеоримас» соответствует «исугашидес» в стиле «десмас».
1: Используемая здесь «оримас» – скромная форма глагола «имас» – «быть». В стиле «десмас» в принципе можно сказать «исугашкустеимас». Но в реальной беседе многие говорят просто «исугашидес».
0: Выражение «гомури насаранайде кудасай» в диалоге тоже показалось сложным.
1: «Насаранайде кудасай» – вежливый способ попросить собеседника не делать чего-то. «Насаранай» – это отрицательная форма вежливого глагола «насару» – «делать», представляющего собой измененную форму глагола «симас».
0: А теперь мини-викторина по кейго.
1: Преобразуйте следующую фразу в вежливую форму. Сигото ва до десу ка?
0: Какова вежливая форма до десу ка? Попробуйте ответить.
1: Ответ. О сигото ва икага десу ка?
0: А теперь попрактикуемся произносить фразы.
2: Доу деска? Доу? Икага деска?
0: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы познакомились с выражениями «Осигото ва икага деска?» и «Исогашку стеоримас». Мы завершаем нашу передачу песней «Соуши соай» – «Взаимная любовь» в исполнении певицы Айко. До новых встреч!
1: Sayonara!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Ирина, сам помните, в прошлом году, летом, мы говорили об опасности теплового удара и о том, как можно его предотвратить.
1: Да, конечно, помню. Мы говорили, что лето как будто с каждым годом становится жарче и жарче.
0: И в самом деле, прошлое лето было рекордно жарким. В некоторых больших городах, таких как Осака, Кёто, а также в центре Токио, количество дней, когда дневная температура превысила 35 градусов, было самым большим за последние десятилетия. В Токио таких дней было 29. Кроме того, я помню, в прошлом году жар

0: жаркие летние дни начались еще в мае, и они продолжались почти до октября. У меня такое ощущение было, как будто лето было длиннее обычного.
1: Да, прошлое лето действительно запомнилось большим числом очень жарких дней. Кстати, в Японии дни с температурой воздуха выше 35 градусов называют моусёби – экстремально жаркие дни.
0: Совершенно верно. В этом году метеорологическое управление объявило новое слово, обозначающее очень жаркий летний день, когда температура воздуха превышает 40 градусов – кокшёби. В период с июня по август прошлого года такие дни были зафиксированы в 25 местах по всей стране. Слово «кокшёби» состоит из трех иероглифов. Первый иероглиф «кокл» употребляется в таких словах, как «жестокий» или «суровый». Второй иероглиф «щё» означает «жара». А третий иероглиф «би» или «хи» означает «день». Так вот, Ирина-сан, как вы перевели бы это новое слово?
1: Я бы назвала такие дни изнуряюще жаркими или даже мучительно жаркими.
0: Метеорологическое управление Японии с 27 февраля по 29 марта провело опросы о том, как назвать день жарче 40 градусов. Были предложены самые разные варианты, среди которых были такие интересные, как «шакунецуби», что означает «палящий день», «саунаби» – «день, как в сауне», «джитактайкиби» – «день, когда лучше сидеть дома», «фтоби» – «день, нагретый до кипения». Как объявило управление, за месяц поступило больше 478 тысяч голосов, и больше всего, примерно 203 тысяч голосов, было отдано именно за кокшёби. Правда, очень подходящее название.
1: Да, я согласна. По-моему, это слово не просто описывает высокую температуру воздуха и влажность, но и подчеркивает, насколько тяжелы и даже мучительны могут быть такие дни для людей. В прошлом году мы говорили о том, что существуют самые разные товары, предохраняющие от теплового или солнечного удара, о том, какие меры нужно принимать для преодоления летней жары.
0: Эта проблема, как защититься от жары, становится все более актуальной и на рабочих местах. В 2025 году вступили в силу новые правила. Компании и предприятия теперь обязаны принимать меры для предотвращения теплового удара у своих сотрудников. По статистике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число тяжело заболевших и погибших от теплового удара именно во время работы или на рабочем месте в последние годы растет. В 2023 году таких пострадавших было 1106 человек, а в 2024 году уже 1257. В том же году число погибших от теплового удара на рабочем месте достигло 31.
1: В результате анализа причин смерти от теплового удара во время работы выяснилось, что иногда были пропущены первые признаки теплового удара или не была оказана надлежащая первая помощь.
0: Какие же именно меры теперь необходимо принимать компаниям? Они должны создать систему связи для быстрого выявления сотрудников, подверженных риску теплового удара. В случае, когда у сотрудников появились первые признаки или симптомы теплового удара, нужно немедленно охладить его тело перед тем, как доставить его в медучреждение. Также компаниям нужно информировать об этих мерах всех сотрудников. Несоблюдение этих мер может повлечь взыскание.
1: Новые правила распространяются на рабочие места с определенными условиями повышенного риска теплового удара. Например, работа в условиях, когда так называемый индекс теплового стресса, в который заложены температура воздуха, влажность и лучистое тепло, превышает определенный уровень. Причем работать нужно при температуре выше 31 градуса, без перерыва более часа и тому подобное. Тепловому удару часто подвергаются люди, которым приходится в течение долгого времени работать под открытым небом.

0: Это, например, строители, а также сторожа и охранники.
1: Да, именно. Работники и сами принимают разные меры предосторожности. Например, надевают безрукавки со встроенным электрическим вентилятором, окутывают шею специальными охлаждающими полотенцами и так далее. А сейчас многие компании, работники которых вынуждены много времени проводить под солнцем, тоже стали внедрять всевозможные меры. Вы знаете, я видела репортаж об одной строительной компании, которая установила небольшую ванну со льдом, куда люди могут погрузить руки, чтобы освежиться и понизить температуру тела. Внедрили даже систему, которая с помощью искусственного интеллекта определяет температуру тела. А еще работники могут по желанию получить сладкую ледяную крошку со сиропом, который называется какигори. Иногда рядом с рабочим местом под открытым небом ставят автомобиль, оборудованный как комната для отдыха с кондиционером. В нем также встроен холодильник с прохладительными напитками, и рабочие могут посидеть там и освежиться.
0: Все это отличные способы снизить температуру тела изнутри и избежать теплового удара. Очень хорошо, что компании теперь принимают такие меры для защиты своих работников, ведь физический труд на солнцепеке действительно может быть опасен.
1: Так вот, в последнее время появились самые разные новые идеи и меры для защиты работников от жары. Например, сотрудникам Токийской столичной администрации с этого года в период летней жары можно находиться в офисе в шортах. Это осуществляется в рамках так называемой программы «Курубиз», что означает «работа в прохладе».
0: Эту программу Министерство по делам окружающей среды ввело относительно давно, с 2005 года. Предлагается в жаркое лето создавать комфортные условия не за счет установки кондиционера на более низкую температуру, а работая в более легкой одежде, например, без галстука, в рубашках или блузках с короткими рукавами и так далее.
1: Думаю, компания Курубиз так прижилась в Японии, потому что в более легкой одежде людям комфортнее не только на рабочем месте, но и по пути на работу. При этом она способствует охране окружающей среды, потому что кондиционеры в офисах можно устанавливать на более умеренную температуру.
0: Мы записываем эту передачу в июне, и совсем скоро наступит еще одно жаркое лето. Так что сейчас самое время вспомнить о том, какие меры можно принять для того, чтобы избежать теплового удара. Пора доставать портативный вентилятор и охлаждающие полотенца. А еще надо будет купить леденцы с солью, чтобы постоянно держать их при себе. Все эти несложные меры позволят защититься от зноя и провести лето с удовольствием.
1: А теперь послушаем песню. Она называется «Аоно Сумика», где живет наша молодость. Ее исполняет певец Китани Тацуя.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: Сегодня мы узнаем, как проявить заботу о собеседнике с помощью вежливых фраз.
0: Сначала послушайте диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам. Беседуют два человека, которые давно не виделись. Дословно этот диалог переводится так. Как у вас сейчас дела на работе? Очень занят. Не переутомляйтесь, пожалуйста.
1: Верно. В этом диалоге задан вопрос о состоянии собеседника. Слово «сигото» – «работа» можно заменить на «какко» – «школа». И спросить «какко ва до деска?» как? Как дела в школе? «Чоси ва до деска?» как? Как дела? Более общий вопрос, который тоже можно часто слышать в речи.
0: А теперь прозвучит диалог в неформальном стиле.
2: Сайкин, сигото доу?
1: Сугоку изугаши йо.
2: Мури шинай де не.
0: Ну, а теперь послушайте диалог в вежливом стиле кейго.
2: Сайкин, о сигото ва икага деска? Ка?
1: 大変忙しくしております。ご無理なさらないでください。Давайте обратим внимание на фразу «Икага деска?». Выражение «До деска?», как дела в стиле десмасу, в вежливом стиле изменилось на «Икага деска?». А перед «Сигото» стоит префикс «О», образуя форму «О сигото». Это тоже важный момент, на который следует обратить внимание.
0: Понятно. Значит, вежливое выражение «исугашкустеоримас» соответствует «исугашидес» в стиле «десмас».
1: Используемая здесь «оримас» – скромная форма глагола «имас» – «быть». В стиле «десмас» в принципе можно сказать «исугашкустеимас». Но в реальной беседе многие говорят просто
0: Выражение «гомури насаранай де кудасай» в диалоге тоже показалось сложным.
1: «Насаранай де кудасай» – вежливый способ попросить собеседника не делать чего-то. «Насаранай» – это отрицательная форма вежливого глагола «насару» – «делать», представляющего собой измененную форму глагола «симас».
0: А теперь мини-викторина по кейго.
1: Преобразуйте следующую фразу в вежливую форму. Сигото ва до деска?
0: Какова вежливая форма до деска? Попробуйте ответить.
1: Ответ. О сигото ва икага деска?
0: А теперь попрактикуемся произносить фразы.
2: До деска? До? Икага деска?
0: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы познакомились с выражениями «Осигото ва икага деска?» и «Исогашку стеоримас». Мы завершаем нашу передачу песней «Соши соай» – «Взаимная любовь» в исполнении певицы Айко. До новых встреч!
1: さようなら!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Ирина, сам помните, в прошлом году летом мы говорили об опасности теплового удара и о том, как можно его предотвратить.
1: Да, конечно, помню. Мы говорили, что лето как будто с каждым годом становится жарче и жарче.
0: И в самом деле, прошлое лето было рекордно жарким. В некоторых больших городах, таких как Осака, Кёто, а также в центре Токио, количество дней, когда дневная температура превысила 35 градусов, было самым большим за последние десятилетия. В Токио таких дней было 29. Кроме того, я помню, в прошлом году жаркие летние дни начались еще в мае, и они продолжались почти до октября. У меня такое ощущение было, как будто лето было длиннее обычного.
1: Да, прошлое лето действительно запомнилось большим числом очень жарких дней. Кстати, в Японии дни с температурой воздуха выше 35 градусов называют моусёби – экстремально жаркие дни.
0: Совершенно верно. В этом году метеорологическое управление объявило новое слово, обозначающее очень жаркий летний день, когда температура воздуха превышает 40 градусов – коксёби. В период с июня по август прошлого года такие дни были зафиксированы в 25 местах по всей стране. Слово «коксёби» состоит из трех иероглифов. Первый иероглиф «кокл» употребляется в таких словах, как «жестокие» или «суровые». Второй иероглиф «щё» означает «жара». А третий иероглиф «би» или «хи» означает «день».

0: вот, Ирина Сан, как вы перевели бы это новое слово?
1: Я бы назвала такие дни изнуряюще жаркими или даже мучительно жаркими.
0: Метеорологическое управление Японии с 27 февраля по 29 марта провело опросы о том, как назвать день жарче 40 градусов. Были предложены самые разные варианты, среди которых были такие интересные, как «шакунецуби», что означает «палящий день», «саунаби», «день как в сауне», «джитактайкиби», «день, когда лучше сидеть дома», «фтоби», «день, нагретый до кипения». Как объявило управление, за месяц поступило больше 478 тысяч голосов, и больше всего, примерно 203 тысяч голосов, было отдано именно за кокшоби. Правда, очень подходящее название.
1: Да, я согласна. По-моему, это слово не просто описывает высокую температуру воздуха и влажность, но и подчеркивает, насколько тяжелы и даже мучительны могут быть такие дни для людей. В прошлом году мы говорили о том, что существуют самые разные товары, предохраняющие от теплового или солнечного удара, о том, какие меры нужно принимать для преодоления летней жары.
0: Эта проблема, как защититься от жары, становится все более актуальной и на рабочих местах. В 2025 году вступили в силу новые правила. Компании и предприятия теперь обязаны принимать меры для предотвращения теплового удара у своих сотрудников. По статистике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число тяжело заболевших и погибших от теплового удара именно во время работы или на рабочем месте в последние годы растет. В 2023 году таких пострадавших было 1106 человек, а в 2024 году уже 1257. В том же году число погибших от теплового удара на рабочем месте достигло 31.
1: В результате анализа причин смерти от теплового удара во время работы выяснилось, что иногда были пропущены первые признаки теплового удара или не была оказана надлежащая первая помощь.
0: Какие же именно меры теперь необходимо принимать компаниям? Они должны создать систему связи для быстрого выявления сотрудников, подверженных риску теплового удара. В случае, когда у сотрудников появились первые признаки или симптомы теплового удара, нужно немедленно охладить его тело перед тем, как доставить его в медучреждение. Также компаниям нужно информировать об этих мерах всех сотрудников. Несоблюдение этих мер может повлечь взыскание.
1: Новые правила распространяются на рабочие места с определенными условиями повышенного риска теплового удара. Например, работа в условиях, когда так называемый индекс теплового стресса, в который заложены температура воздуха, влажность и лучистое тепло, превышает определенный уровень. Причем работать нужно при температуре выше 31 градуса, без перерыва более часа и тому подобное. Тепловому удару часто подвергаются люди, которым приходится в течение долгого времени работать под открытым небом. Это, например, строители, а также сторожа и охранники.
0: Да, именно. Работники и сами принимают разные меры предосторожности. Например, надевают безрукавки со встроенным электрическим вентилятором, окутывают шею специальными охлаждающими полотенцами и так далее. А сейчас многие компании, работники которых вынуждены много времени проводить под солнцем, тоже стали внедрять всевозможные меры. Вы знаете, я видела репортаж об одной строительной компании, которая установила небольшую ванну со льдом, куда люди могут погрузить руки, чтобы освежиться и понизить температуру тела. Внедрили даже систему, которая с помощью искусственного интеллекта определяет температуру тела. А еще работники могут по желанию получить сладкую ледяную крошку со сиропом, который называется какигори. Иногда рядом с рабочим местом под открытым небом ставят автомобиль, оборудованные как комната для отдыха с кондиционером. В нем также встроен холодильник с прохладительными напитками, и рабочие могут посидеть там и освежиться.
1: Все это отличные способы снизить температуру тела изнутри и избежать теплового удара. Очень хорошо, что компании теперь принимают такие меры для защиты своих работников, ведь физический труд на солнцепеке действительно может быть опасен.
0: Так вот, в последнее время появились самые разные новые идеи и меры для защиты работников от жары. Например, сотрудникам Токийской столичной администрации с этого года в период летней жары можно находиться в офисе в шортах. Это осуществляется в рамках так называемой программы «Курубиз», что означает «работа в прохладе».
1: Эту программу Министерство по делам окружающей среды ввело относительно давно, с 2005 года. Предлагается в жаркое лето создавать комфортные условия не за счет установки кондиционера на более низкую температуру, а работая в более легкой одежде, например, без галстука, в рубашках или блузках с короткими рукавами и так далее.
0: Думаю, компания Курубизу так прижилась в Японии, потому что в более легкой одежде людям комфортнее не только на рабочем месте, но и по пути на работу. При этом она способствует охране окружающей среды, потому что кондиционеры в офисах можно устанавливать на более умеренную температуру.
1: Мы записываем эту передачу в июне, и совсем скоро наступит еще одно жаркое лето. Так что сейчас самое время вспомнить о том, какие меры можно принять для того, чтобы избежать теплового удара. Пора доставать портативный вентилятор и охлаждающие полотенца. А еще надо будет купить леденцы с солью, чтобы постоянно держать их при себе. Все эти несложные меры позволят защититься от зноя и провести лето с удовольствием.
0: А теперь послушаем песню. Она называется «Ауно Сумика», «Где живет наша молодость». Ее исполняет певец Китани Тацуя.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: Сегодня мы узнаем, как проявить заботу о собеседнике с помощью вежливых фраз.
0: Сначала послушайте диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам. Беседуют два человека, которые давно не виделись. Дословно этот диалог переводится так. Как у вас сейчас дела на работе? Очень занят. Не переутомляйтесь, пожалуйста.
1: Верно. В этом диалоге задан вопрос о состоянии собеседника. Слово «сигото» – «работа» можно заменить на «какко» – «школа». И спросить «какко ва до десу ка?» – «как дела в школе?» «Чоуси ва до десу ка?» – «как дела?» Более общий вопрос, который тоже можно часто слышать в речи.
0: А теперь прозвучит диалог в неформальном стиле. Ну, а теперь послушайте диалог в вежливом стиле кейго.
2: Сайкин, о сигото ва икага десу ка?
1: Тайхен исугашку шите оримас.
2: Гомури насаранай де кудасай.
1: Давайте обратим внимание на фразу «икага деска». Выражение «до деска», как дела в стиле «десмасу», в вежливом стиле изменилось на «икага деска». А перед «сигото» стоит префикс «о», образуя форму «осигото». Это тоже важный момент, на который следует обратить внимание.
0: Понятно. Значит, вежливое выражение «исугашку шите оримас» соответствует «исугаши дес» в стиле «десмас».
1: Используемая здесь «оримас» – скромная форма глагола «имас» – «быть». В стиле «десмас» в принципе можно сказать «исугашку шите имас». Но в реальной беседе многие говорят просто «исугаши дес».
0: Выражение «гомури насаранай де кудасай» в диалоге тоже показалось сложным.
1: Насаранай де кудасай. Вежливый способ попросить собеседника не делать чего-то. Насаранай. Это отрицательная форма вежливого глагола насару. Делать, представляющего собой измененную форму глагола симас.
0: А теперь мини-викторина по кейго.
1: Преобразуйте следующую фразу в вежливую форму. Сигото ва до десу ка?
0: Какова вежливая форма до десу ка? Попробуйте ответить.
1: Ответ. О сигото ва икага десу ка?
0: А теперь попрактикуемся произносить фразы.
2: До десу ка? До? Икага десу ка?
0: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы познакомились с выражениями «Осигото ва икага десу ка?» и «Исогашку шите оримас». Мы завершаем нашу передачу песней «Соуши соай» – «Взаимная любовь» в исполнении певицы Айко. До новых встреч!
1: Сайонара!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Ирина, сам помните, в прошлом году, летом, мы говорили об опасности теплового удара и о том, как можно его предотвратить.
1: Да, конечно, помню. Мы говорили, что лето как будто с каждым годом становится жарче и жарче.
0: И в самом деле, прошлое лето было рекордно жарким. В некоторых больших городах, таких как Осака, Кёто, а также в центре Токио, количество дней, когда дневная температура превысила 35 градусов, было самым большим за последние десятилетия. В Токио таких дней было 29. Кроме того, я помню, в прошлом году жаркие летние дни начались еще в мае, и они продолжались почти до октября. У меня такое ощущение было, как будто лето было длиннее обычного.
1: Да, прошлое лето действительно запомнилось большим числом очень жарких дней. Кстати, в Японии дни с температурой воздуха выше 35 градусов называют моусёби – экстремально жаркие дни.
0: Совершенно верно. В этом году метеорологическое управление объявило новое слово, обозначающее очень жаркий летний день, когда температура воздуха превышает 40 градусов – кокшёби. В период с июня по август прошлого года такие дни были зафиксированы в 25 местах по всей стране. Слово «кокшёби» состоит из трех иероглифов. Первый иероглиф «кокл» употребляется в таких словах, как «жестокий» или «суровый». Второй иероглиф «щё» означает «жара». А третий иероглиф «би» или «хи» означает «день».

0: вот, Ирина Сан, как вы перевели бы это новое слово?
1: Я бы назвала такие дни изнуряюще жаркими или даже мучительно жаркими.
0: Метеорологическое управление Японии с 27 февраля по 29 марта провело опросы о том, как назвать день жарче 40 градусов. Были предложены самые разные варианты, среди которых были такие интересные, как «шакунецуби», что означает «палящий день», «саунаби», «день как в сауне», «джитактайкиби», «день, когда лучше сидеть дома», «фтоби», «день, нагретый до кипения». Как объявило управление, за месяц поступило больше 478 тысяч голосов, и больше всего, примерно 203 тысяч голосов, было отдано именно за кокшоби. Правда, очень подходящее название.
1: Да, я согласна. По-моему, это слово не просто описывает высокую температуру воздуха и влажность, но и подчеркивает, насколько тяжелы и даже мучительны могут быть такие дни для людей. В прошлом году мы говорили о том, что существуют самые разные товары, предохраняющие от теплового или солнечного удара, о том, какие меры нужно принимать для преодоления летней жары.
0: Эта проблема, как защититься от жары, становится все более актуальной и на рабочих местах. В 2025 году вступили в силу новые правила. Компании и предприятия теперь обязаны принимать меры для предотвращения теплового удара у своих сотрудников. По статистике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число тяжело заболевших и погибших от теплового удара именно во время работы или на рабочем месте в последние годы растет. В 2023 году таких пострадавших было 1106 человек, а в 2024 году уже 1257. В том же году число погибших от теплового удара на рабочем месте достигло 31.
1: В результате анализа причин смерти от теплового удара во время работы выяснилось, что иногда были пропущены первые признаки теплового удара или не была оказана надлежащая первая помощь.
0: Какие же именно меры теперь необходимо принимать компаниям? Они должны создать систему связи для быстрого выявления сотрудников, подверженных риску теплового удара. В случае, когда у сотрудников появились первые признаки или симптомы теплового удара, нужно немедленно охладить его тело перед тем, как доставить его в медучреждение. Также компаниям нужно информировать об этих мерах всех сотрудников. Несоблюдение этих мер может повлечь взыскание.
1: Новые правила распространяются на рабочие места с определенными условиями повышенного риска теплового удара. Например, работа в условиях, когда так называемый индекс теплового стресса, в который заложены температура воздуха, влажность и лучистое тепло, превышает определенный уровень. Причем работать нужно при температуре выше 31 градуса, без перерыва более часа и тому подобное. Тепловому удару часто подвергаются люди, которым приходится в течение долгого времени работать под открытым небом. Это, например, строители, а также сторожа и охранники.
0: Да, именно. Работники и сами принимают разные меры предосторожности. Например, надевают безрукавки со встроенным электрическим вентилятором, окутывают шею специальными охлаждающими полотенцами и так далее. А сейчас многие компании, работники которых вынуждены много времени проводить под солнцем, тоже стали внедрять всевозможные меры. Вы знаете, я видела репортаж об одной строительной компании, которая установила небольшую ванну со льдом, куда люди могут погрузить руки, чтобы освежиться и понизить температуру тела. Внедрили даже систему, которая с помощью искусственного интеллекта определяет температуру тела. А еще работники могут по желанию получить сладкую ледяную крошку со сиропом, который называется какигори. Иногда рядом с рабочим местом под открытым небом ставят автомобиль, оборудованный как комната для отдыха с кондиционером.

0: Эром. В нем также встроен холодильник с прохладительными напитками, и рабочие могут посидеть там и освежиться.
1: Все это отличные способы снизить температуру тела изнутри и избежать теплового удара. Очень хорошо, что компании теперь принимают такие меры для защиты своих работников, ведь физический труд на солнцепеке действительно может быть опасен.
0: Так вот, в последнее время появились самые разные новые идеи и меры для защиты работников от жары. Например, сотрудникам Токийской столичной администрации с этого года в период летней жары можно находиться в офисе в шортах. Это осуществляется в рамках так называемой программы «Курубиз», что означает «работа в прохладе».
1: Эту программу Министерство по делам окружающей среды ввело относительно давно, с 2005 года. Предлагается в жаркое лето создавать комфортные условия не за счет установки кондиционера на более низкую температуру, а работая в более легкой одежде, например, без галстука, в рубашках или блузках с короткими рукавами и так далее.
0: Думаю, компания Курубиз так прижилась в Японии, потому что в более легкой одежде людям комфортнее не только на рабочем месте, но и по пути на работу. При этом она способствует охране окружающей среды, потому что кондиционеры в офисах можно устанавливать на более умеренную температуру.
1: Мы записываем эту передачу в июне, и совсем скоро наступит еще одно жаркое лето. Так что сейчас самое время вспомнить о том, какие меры можно принять для того, чтобы избежать теплового удара. Пора доставать портативный вентилятор и охлаждающее полотенце. А еще надо будет купить леденцы с солью, чтобы постоянно держать их при себе. Все эти несложные меры позволят защититься от зноя и провести лето с удовольствием.
0: А теперь послушаем песню. Она называется «Ауно Сумика», «Где живет наша молодость». Ее исполняет певец Китани Тацуя.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: Сегодня мы узнаем, как проявить заботу о собеседнике с помощью вежливых фраз.
0: Сначала послушайте диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам. Беседуют два человека, которые давно не виделись. Дословно этот диалог переводится так. Как у вас сейчас дела на работе? Очень занят. Не переутомляйтесь, пожалуйста.
1: Верно. В этом диалоге задан вопрос о состоянии собеседника. Слово «сигото» – «работа» можно заменить на «какко» – «школа». И спросить «какко ва до десу ка?» – «как дела в школе?» «Чоуси ва до десу ка?» – «как дела?» Более общий вопрос, который тоже можно часто слышать в речи.
0: А теперь прозвучит диалог в неформальном стиле. Ну, а теперь послушайте диалог в вежливом стиле кейго.
2: Сайкин, о сигото ва икага десу ка?
1: Тайхен исугашку шите оримас.
2: Гомури насаранай де кудасай.
1: Давайте обратим внимание на фразу «икага десу ка?». Выражение «до десу ка?», как дела в стиле десмасу, в вежливом стиле изменилось на «икага десу ка?». А перед «сигото» стоит префикс «о», образуя форму «о сигото». Это тоже важный момент, на который следует обратить внимание.
0: Понятно. Значит, вежливое выражение «исугашку шите оримас» соответствует «исугаши дес» в стиле «десмас».
1: Используемая здесь «оримас» – скромная форма глагола «имас» – «быть». В стиле «десмас» в принципе можно сказать «исугашку шите имас». Но в реальной беседе многие говорят просто «исугаши дес».
0: Выражение «гомури насаранай де кудасай» в диалоге тоже показалось сложным.
1: Насаранай де кудасай. Вежливый способ попросить собеседника не делать чего-то. Насаранай. Это отрицательная форма вежливого глагола насару. Делать, представляющего собой измененную форму глагола симас.
0: А теперь мини-викторина по кейго.
1: Преобразуйте следующую фразу в вежливую форму. Сигото ва до десу ка?
0: Какова вежливая форма до десу ка? Попробуйте ответить.
1: Ответ. О сигото ва икага десу ка?
0: А теперь попрактикуемся произносить фразы.
2: До десу ка? До? Икага десу ка?
0: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы познакомились с выражениями «Осигото ва икага десу ка?» и «Исогашку шите оримас». Мы завершаем нашу передачу песней «Соуши соай» – «Взаимная любовь» в исполнении певицы Айко. До новых встреч!
1: Сайонара!